Na zasiedania перед выборами Мисского комитета штации Н член Союза Мекула пришел пьяный до немоты. Масса рабочих кричала: «Тото є неприпустне». Но представитель місного отделения ЧК выступил на обхайобу Микула и пояснил, что пьянство – то сполученська хворота и что до комитета може быть и вобраний и пьяница. С письма робітницького кореспондента 2619.